0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы Hi-Fi и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: ВК,
1: Алиса от Яндекса
0: или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.
2: Ты в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все бедром.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Дениса Майданова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Антон Самойлов і Шура.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Пара песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: поехали!
1: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это один из самых молодых городов России. И совершенно точно он самый современный. Скорее отправляемся в Иннополис. И для начала легкий исторический экскурс. Изначально этот проект назывался «IT-деревня». Руководил разработкой, кстати, Лиу Тай Кер. Это бывший архитектор Сингапура. Сам же город находится в Татарстане и привлекает туристов необычной архитектурой. Она напоминает декорации с фантастических фильмов, а на улицах можно видеть беспилотные такси и роботов-доставщиков. Здесь их тестируют в реальных условиях. Отмечу, что технопарк имени Попова – это визитная карточка города. Это огромное стеклянное здание в виде круга. Внутри футуристическая обстановка с тремя тематическими зонами. Например, тут можно получить предсказания от QR-стены. Технопарк имени Лобачевского – здание в форме гигантского стеклянного бумеранга с прозрачными куполами-коворкингами. Движемся далее. Университет Иннополис. Асимметричное здание, которое соединено переходами с общежитиями. Здесь есть 17 лабораторий и 9 научных центров. Внутри можно увидеть детальный макет города будущего. Обязательно загляните и в ArtSpace. Это городское пространство и центр культурной жизни. Тут легко посмотреть кино, потанцевать или даже записать свой альбом в профессиональной студии звукозаписи. Добраться до города проще всего на автомобиле. Ближайший ЖД вокзал и аэропорт в Казани примерно в часе езды.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Мы птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
7: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Ёлки» и группы «Город 312». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ники.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чуваши – носители уникального языка, а еще земляки Василия Ивановича Чапаева. Проживает данный этнос в основном в республике Чуваши. А общая численность, согласно последней переписи, 1 111 000 человек. Интересно, что чувашский язык является единственным живым представителем булгарской группы тюркских языков. Имеет два диалекта – верховой, окающий, и низовой, укающий. Чуваши исповедуют разные религии. Больше всего, конечно же, христиан. Впрочем, иногда встречаются традиционная вера с элементами шаманизма и ислам. Известен чувашский народ и своими танцами, и мелодичными песнями. Вот, например, современный популярный артист Алексей Московский на родном языке интересуется, где его любимая и почему она заставляет его ждать.

0: прошло.
1: Традиционные занятия народа – земледелие. Сеяли пшеницу, ячмень, рожь и бобы. И животноводство. Последнее сегодня остается ведущей отраслью сельского хозяйства республики. Чуваши селились в небольших деревнях и селах. Располагались они вблизи рек, озер и оврагов. Жилище чаще всего представляло добротный дом из дерева. Для утепления применялась солома и глина. В чувашской кухне основными составляющими являются мясо, овощи, крупы и молоко. Особо отмечу наваристый мясной суп, шурбе, зеленые щи и пирог хуплу с картошкой и мясом. И сегодня я прощаюсь с вами на чувашском. Сыва Пулар.
2: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
3: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 216 беспилотников ВСУ уничтожили средства противовоздушной обороны за ночь над российскими территориями. Дроны перехватывали над 11 регионами и над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. Из-за падения обломков летательного аппарата произошло возгорание топливного хранилища в Ростовской области. Также в регионе были повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, сообщили местные власти. Беспилотники атаковали предприятия в Кировской области. Кроме того, в результате ударов были повреждены гражданские объекты в Саратовской и Воронежской областях. Украинские беспилотники практически постоянно находятся в зоне расположения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Черничук на фоне удара боевого дрона по территории станции, произошедшего накануне. По его мнению, Европа потворствует ударам Киева по объекту в расчете, что Россия сдаст часть своих позиций в конфликте на Украине. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что удары по объекту грозят радиоактивной катастрофой, так как разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. Вечером 30 мая украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го блока Запорожской атомной электростанции. Пострадавших нет, критических разрушений не зафиксировано. На месте атакованного ВСУ педколледжа в Старобельске будет построено новое учебное заведение. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в новом здании также будет располагаться педагогический колледж, который будет готовить учителей. Он указал на важную роль педагогов в воспитании детей, так как именно они формируют будущее. 22 мая ВСУ с применением беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В результате удара здание было разрушено. 21 человек погиб, еще 44 пострадали. Новый уникальный вид коров вывели российские ученые, сообщили в Минобрнауки. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства получили первые 5 телят в результате скрещивания зибувидных коров с европейскими молочными породами. Главная особенность гибрида – высокий иммунитет, устойчивость к экстремальным климатическим изменениям и кровососущим насекомым. Они могут быть приспособлены для разведения в сложных условиях. Эти животные станут родоначальниками новых селекционных форм крупного рогатого скота, отметили в ведомстве. Телята чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту. Ученые будут продолжать исследования получившейся породы. Футболист Матвей Сафронов в составе команды Paris Saint-Germain стал двукратным обладателем Лиги чемпионов. Он стал первым россиянином, дважды выигравшим этот трофей. Французский клуб обыграл английский Арсенал в финале со счетом 4-3. Основное время закончилось в ничью, команды по одному разу смогли поразить ворота соперников. В дополнительное время отличиться никто не смог, и исход матча решила серия пенальти. Сафронов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Сенчукова. Доктор Петров.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только

родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Этой песней Серега доказал своему продюсеру, что он не исполнитель одного хита. Белорусский рэп-артист Серега стал известен в нашей стране благодаря культовому хиту «Черный бумер». В 2004-м эта песня без преувеличения звучала из всех утюгов. Но уже на следующий год у артиста происходит неприятный разговор с его продюсером. Тот безапелляционно заявил, что пока Серега неизвестный артист, а автор одного хита. Если дальше не последует знаковых композиций, то популярность его быстро испарится. И такая мотивация, надо сказать, подействовала на исполнителя.

Хотя, по воспоминаниям Сереги, он долго не понимал, о чем должен быть его следующий хит. В итоге, поначалу у артиста получился заразный попсовый припев с простыми словами, а потом и текст куплетов. По мнению музыканта, «Возле дома твоего» — это близкое и понятное название каждому слушателю. В 2005 году выходит пластинка «Диско-малярия», и в ней сразу две запоминающихся песни. Помимо нашей сегодняшней, это и композиция «Мел судьбы». Она также стала саундтреком к фильму «Дневной дозор». Но об этом как-нибудь в следующий раз. Фанатека.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как древний деликатес кочевников продолжает покорять мир и в 21 веке? Об истории бастурмы расскажу прямо сейчас. Бастурма – это не просто вяленое мясо. Это один из древних способов сохранить еду без холодильника. И придумали его кочевники. Само слово «бастурма» тюркского происхождения буквально означает «давленое, прессованное». По легенде, кочевники, в том числе воины Чингисхана, клали свежее мясо под седло, где оно просаливалось, простите, потом лошади и прессовалось весом всадника. За долгие переходы мясо вялилось и становилось компактным, высококалорийным продуктом. Если изначально бастурма была способом выживания, просоленное мясо не портилось в условиях жаркого климата, было удобно для перевозки и легко утоляло голод, то вот со временем бастурма стала деликатесом и настоящим гастрономическим символом Армении, Турции, Азербайджана и ряда других стран. Отмечу, что классическую бастурму чаще всего делают из говяжьей вырезки или задней части туши. Интересно, что привезли армяне деликатес и в США. Вы удивитесь, но в ряде американских заведений можно отведать даже пиццу с бастурмой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
4: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о возможности симметричного ответа в случае разрушения Запорожской атомной электростанции. По его словам, такими мерами могут стать удары по атомным станциям Украины или вовлеченных в конфликт стран НАТО. Зампред Совбеза России подчеркнул, что в случае сильного разрушения машинного или реакторного зала ЗАЭС может наступить катастрофа, сравнимая с Чернобыльской. 30 мая украинский беспилотник поразил здание машинного зала 6-го блока Запорожской атомной электростанции. Руководство объекта уведомило Международное агентство по атомной энергии и о случившемся сотрудникам организации будет предоставлен доступ к месту атаки. Ночью и утром дроны ВСУ также атаковали город-спутник станции «Энергодар». Под ударом жилые дома и здания администрации. Владимир Путин указал на значимость химической промышленности для развития страны. Российский президент поздравил с Днем химика работников отрасли. В своем обращении он отметил, что от эффективности их деятельности зависит технологический суверенитет и обороноспособность государства. Кроме того, химпром влияет на сельское хозяйство, топливно-энергетические, металлургические и другие комплексы. Поэтому от данной сферы зависит качество жизни миллионов граждан страны. Изменились правила приема в аспирантуру, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Подача заявления по таким образовательным программам через информационные системы вуза упраздняется. Теперь в электронном формате поступающие смогут подать заявление только через госуслуги. Также можно обратиться в образовательную организацию лично или через почтового оператора. Кроме того, будет полностью детализироваться целевая квота. Места будут закрепляться за конкретным заказчиком. Это сделано с целью повышения заполняемости квот. В министерстве добавили, что сроки поступления и зачисления и прочие основные правила приема в аспирантуру сохранены без изменений. По данным ведомства, с 2020 года число аспирантов российских университетов и научных организаций увеличилось на 44% и превысило 126 тысяч. Бесплатный проезд для беременных женщин во всех видах городского пассажирского транспорта предложили ввести в Госдуме. Депутаты сообщили, что часто получают такой запрос от граждан. В ближайшее время парламентарии намерены обратиться с данным предложением в Минтранс. Предлагается предоставлять льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. При снятии с учета мера поддержки будет автоматически прекращена. Предполагается, что эта льгота поможет снизить финансовую нагрузку на молодые многодетные семьи и окажет положительное влияние на демографию в стране. Температура воздуха в июле и августе будет соответствовать норме почти на всей территории России, рассказали в гидрометцентре. Теплее нормы значения могут быть в северных районах, в Мурманской области, Карелии, Венкии, в районе Алтая, Тыва, а также на юге Иркутской области и Приморского края. На Чукотке, в Магаданской области и северной половине Камчатского края погода может быть прохладнее нормы. В остальных регионах прогнозируются среднестатистические значения. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что такое эмоциональное похмелье и как его избежать? Чрезмерное общение иногда может вредить не меньше, чем обильное употребление алкоголя. Об этом уверенно заявляют специалисты. Конечно, это не клинический диагноз, а неформальное название состояния, которое время от времени может накрывать любого человека. Обычно оно появляется после многочисленных контактов или интенсивного взаимодействия с людьми. Особенно эмоционально истощенными мы можем чувствовать себя в моменты, когда нам приходится активно общаться с окружающими. Например, в период новогодних праздников, когда семьи по традиции собираются вместе. Эмоции довольно заразительны, поэтому, когда мы проводим время с кем-то, кто тревожится или злится, то можем начать чувствовать то же самое. Иногда эмоциональное похмелье возникает по менее очевидным причинам. Например, после загруженного дня на работе, мелкой ссоры в общественном транспорте или на кассе супермаркета. Эксперты отмечают, что полностью предотвратить это состояние довольно сложно, но ряд мер предпринять можно. Важно для деловых и дружеских встреч устанавливать границы и четко лимитировать время. Также давайте возможность себе полностью восстановиться перед следующим событием. Представьте, что приходите в себя после простуды, то есть больше отдыхайте, полноценно питайтесь, смотрите комедии, уделяйте время любимому хобби и общайтесь с людьми, которые дают вам энергию, а не забирают ее.
0: Очень полезная передача. Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: По некоторым источникам, название города Выборг значит «Святая крепость».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. У президента запланирована обширная программа. Он встретится с руководителями ведущих мировых информагентств, пообщается с многодетными семьями и вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Глава государства примет участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Кроме того, у лидера запланированы международные контакты. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа охватывает более 150 сессий. Площадка соберет свыше 20 тысяч участников из более чем 140 стран. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе объекта. Двумя беспилотниками был атакован транспортный цех. Уничтожены 6 автобусов и 2 газели. Данных о пострадавших среди персонала нет. Радиационный фон в норме. Накануне ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Был поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удары Киева по станции открытым ядерным терроризмом. Он подчеркнул, что атаки на объект ведутся целенаправленно. В Ростовской области продолжается пожар на нефтебазе. Возгорание произошло в поселке Матвеев Курган вследствие атаки украинских беспилотников. Площадь пожара превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Очаг полностью пока не локализован, сообщили местные власти. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации. Минувшей ночью район подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Помимо возгорания на нефтебазе были повреждены 17 домов, автомобиль, 3 магазина и аптека. О пострадавших не сообщается. С 1 июня стартует эксперимент по посадке на самолеты по биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково. Первоначально услуга будет доступна для пассажиров рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом можно будет самостоятельно выбрать способ прохождения предполетных процедур с использованием биометрии или по традиционным документам. Для применения услуги потребуется предварительно внести свои данные в единую биометрическую систему. В правительстве ожидают, что в дальнейшем к эксперименту смогут подключиться другие аэропорты и авиаперевозчики при наличии необходимой технической инфраструктуры. Проект будет работать в пилотном режиме до апреля 2027 года. Фильм 24-летнего российского режиссера Даниила Меркулова вошел в основную конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля. Драма называется «Лето будет общим». В рамках фестиваля состоится мировая премьера ленты. Картина описывается как одиссея трех молодых людей, которые задаются вопросом, как стать героем. Фильм будет претендовать на главную награду кинофестиваля «Золотой кубок». В общей сложности в основной части конкурсной программы участвуют 12 полнометражных картин. 28-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 21 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Утро песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Советск – второй по численности населения город в Калининградской области, но не второй по популярности среди туристов. Город все же уступает Светлогорску, Зеленоградску и, конечно, Калининграду. Впрочем, тут есть на что посмотреть. Как вы знаете, ранее город назывался Тильзит. Его достопримечательности отражают богатое культурное и историческое наследие этой местности. Тут вам и старинные немецкие здания, и музеи, и занятные памятники. Например, мост королевы Луизы – одна из главных достопримечательностей города. Объект через Неман соединяет Советск с Литвой. И он, кстати сказать, пешеходный. Еще одна занятная локация – вилла Франка. Это исторический особняк в самом центре города. Благодаря живописной архитектуре и необычному оформлению, вилла считается одним из самых узнаваемых зданий города. Руины замка Тильзит – еще одна необычная яркая достопримечательность. Руины краснокирпичных строений – это все, что сохранилось до наших дней от средневековой пограничной крепости. Увидеть стоит и памятник Тильзитскому трамваю. После Второй мировой войны линия трамвая была упразднена. В память о старом трамвае в Советске установлен данный памятник. Он представляет собой трамвайный вагон, который выпустили на Путиловском заводе аж в 1933-м. А внутри трамвая сегодня проходят фотовыставки, открыто кафе и даже сувенирная лавка. Добраться до Советска можно на авто или ЖД-транспорте. А ближайший аэропорт в Калининграде в 2 часах езды. И, кстати, на частоте 103.8 FM в Советске вещает наша радиостанция. Настраивайтесь.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Хай-Фай» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Алиса от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Титульная нация Российской Федерации, носители одного из самых распространенных языков мира, наследники великих деятелей науки и искусств. Все это о русских людях. Русские – восточнославянский народ, самый многочисленный этнос в России и Европе. В нашей стране, согласно последней переписи, почти 106 миллионов русских. Всего же в мире их более 133. История этноса тесно переплетается с историей многих народов. Это и поспособствовало распространению русского языка и русской культуры. Сегодня наш язык является официальным не только в России, но и в Республике Беларусь, Казахстане и Кыргызстане. А еще великий и могучий распространен в других государствах, которые образовались после распада СССР. Ну а христианство – основная религия народа. Издревле основными занятиями этноса было земледелие и скотоводство. Русские люди селились вдоль рек, где имелись плодородные земли. Занимались также охотой и рыболовством. В зависимости от региона распространены были гончарство, кузнечное дело, обработка дерева, ткачество. Самый распространенный вариант жилья – деревянная изба. И надо отметить, что жилище русского человека было продумано до мелочей. Например, для сохранения тепла в холодную зиму перед входом обустраивали сени. Русская кухня всегда отличалась разнообразием, а основу питания составляли мясо, рыба, молочные продукты и злаковые культуры. Самыми заметными русскими блюдами являются щи, пельмени, уха, кулебяка и буженина. И сегодня я прощаюсь с вами на русском. До свидания!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность временной отмены потолка цен на российскую нефть, передает агентство Bloomberg. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива, в результате чего цены на энергоносители резко выросли. В прошлом году блок ввел механизм, согласно которому каждые полгода предельная цена на российскую нефть автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, если ее стоимость превышает пороговое значение. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на данную информацию отметил, что энергетический кризис вынуждает Евросоюз становиться реалистичнее и начинать исправлять прежние ошибки. Ереван не рассматривает сценарий выхода из Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян. Он подчеркнул, что выбор между Евросоюзом и ЕАЭС будет рассматриваться только в том случае, если вопрос встанет ребром. Он также прокомментировал запрет на ввоз армянской сельхозпродукции в Россию, выразив надежду, что проблема носит технический характер и скоро будет устранена. С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении клубники, огурцов и томатов. В ведомстве объяснили такое решение учащением случаев нарушений и угрозой фитосанитарии. Безопасности российского рынка. Российские власти проработают вопрос популяризации европротоколов, то есть оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях без участия сотрудников полиции. Как следует из правительственного документа, планируется оценка уровня информированности водителей и возможности составления европротокола. Воспользоваться данным механизмом можно, если в аварию попало не более двух транспортных средств, и на оба оформлены действующие полисы ОСАГО. Также отсутствуют пострадавшие. Мошенники используют псевдоофициальные термины для создания у людей ощущения законности и срочности, предупредили в профильном управлении МВД России. Например, часто используется формулировка «безопасный счет», хотя в российской банковской системе не существует такого понятия. Также граждан пугают дистанционным обыском, однако это полностью вымышленная процедура, так как полиция не проводит обыски по видеосвязи или через мессенджеры. Из других применяемых несуществующих терминов – внештатный сотрудник фельдъегерской службы, зеркальный кредит, защищенная банковская ячейка и встречный перевод. В ведомстве подчеркнули, что использование таких формулировок явно указывает на мошенников. Средние оптовые цены на клубнику в России за месяц снизились на 41%. В годовом выражении показатель также уменьшился почти на 3%. Об этом рассказали в ассоциации Руспродсоюз. Средняя стоимость килограмма ягоды в опте в конце мая составила чуть более 300 рублей. В рознице средние значения снизились за месяц также более чем на 41%, а вот за год, наоборот, выросли на 10%, отметили в организации. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Немногие вспомнят, что в начале 90-х группа «Любэ» пела совсем не те песни, что поет сегодня. Коллектив Игоря Матвиенко от откровенной хулиганской и, как бы сказала сегодня молодежь, стебной музыки к середине 90-х перешел к намного более сдержанной, я бы даже сказал, державной тематике. И одной из первых ласточек стала песня «Конь». Музыку к шедевру написал сам продюсер и композитор Игорь Матвиенко. И сделал он это на стихи Александра Шаганова. И композиция сходу стала фактически на

И сейчас будет, пожалуй, главный шок. Спустя годы Матвиенко признался, что песня была написана для другого его проекта. И лучше присядьте. Иванушки Интернешнл. И лишь в последний момент Матвиенко пришла идея переделать ее для Любе. Поначалу в композиции должны были быть барабаны. Но потом было решено сделать песню более серьезной. По словам Николая Расторгуева, первое публичное исполнение состоялось на музыкальном фестивале «Звездный прибой 94» в Севастополе. И во время дебюта певец не смог сдержать слез. Интересная оценка самого Матвиенко. Игорь Игоревич уверенно отмечает, что главная песня в его жизни им уже написана. И это «Конь». Не будем спорить, а лучше споем.

0: Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, осторожно, сейчас будет очень остро. Об истории аджики расскажу прямо сейчас. Кавказские приправы занимают в сердцах, ну или в желудках наших людей отдельное место. Самый популярный кавказский соус, пожалуй, грузинская аджика. История ее появления отражена в одной из занятных легенд. Грузинские пастухи издавна пасли овец и активно подкармливали их солью. Жажда, которую она вызывала, побуждала животных больше есть сочной травы и больше пить. Соответственно, и вес они набирали быстрее. Но соль в то время была достаточно дорогой, и хозяева для экономии стали добавлять к ней жгучий перец. Они не подозревали, что такая смесь ляжет в основу популярной приправы и соуса. Позже пастухи добавили к жгучей смеси чеснок и другие приправы. Так и получилась знаменитая аджика. Впрочем, стоит понимать, что рецептуры и употребление аджики сильно различаются в зависимости от региона. Это привело к распространению разных ее видов. Сегодня чаще всего аджика готовится в виде пастообразной массы. В состав входят перетертый красный перец, кориандр и другие пряные травы, ну и, конечно, чеснок. Томаты не входят в состав традиционной аджики, но с течением времени возникли вариации, которые включают разного рода овощное пюре, в том числе и томаты. А употребляют аджику как со вторыми блюдами, так и с супом.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал Ири.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,5

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон на саммите в Анкоридже достигли понимания о том, какие шаги каждая сторона будет предпринимать для урегулирования на Украине. Однако, по его мнению, Соединенные Штаты при выполнении своей части столкнулись со сложностями из-за позиции Киева. Ушаков также подчеркнул, что украинские власти опираются на поддержку со стороны Европы. По его мнению, это придает позиции Украины еще больше настойчивости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали повреждения на Запорожской атомной электростанции, следует из заявления организации. Специалисты указали, что повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника. Кроме того, экспертам агентства во время осмотра территории пришлось укрыться в связи с повторным появлением дронов. Накануне украинский беспилотник поразил здание по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Был поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Сегодня ВСУ снова нанесли удар по объекту. Был атакован транспортный цех, уничтожены 6 автобусов и 2 газели. Среди пострадавших в крупном ДТП с пассажирским автобусом в Турции оказалась гражданка России. Как сообщили в посольстве страны, 19-летняя россиянка была госпитализирована. Этим утром следовавший по маршруту из Мир-Анталии автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате инцидента погибли 8 человек, включая ребенка. Еще 33 пассажира получили ранения различной степени тяжести. Минздрав назвал российские регионы с наименьшим показателем курящих среди населения. Возглавила список Чечня. По данным за апрель, доля курящих в возрасте от 18 лет и старше в республике составляет всего 0,5%. На втором месте Чукотка, где на 100 человек курит только один. Замыкает тройку самых некурящих регионов Краснодарский край с показателем более 4%. Также в рейтинг попали Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Умерла заслуженная артистка России Елена Глебова. Артистка ушла из жизни в возрасте 69 лет. Она была наиболее известна российскому зрителю по роли психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер». Кроме того, Глебова играла в таких фильмах, как «Соль земли», «Подром», «Россия молодая», «На крутизне» и в других лентах. Актриса окончила школу-студию МХАТ в 1978 году. Хоррор «Закулисье реальности», основанный на одноименном вирусном YouTube-сериале, установил рекорд в прокате. За первый день лента заработала в США 38 миллионов долларов. За дебютные выходные сборы предварительно могут превысить 90 миллионов, при этом бюджет фильма составил только 10 миллионов долларов. Сюжет картины строится вокруг владельца мебельного магазина в небольшом городе, который обнаруживает в своем выставочном зале портал в потустороннее измерение. В российский прокат фильм выйдет 4 июня. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской. Здравствуйте. 21 день, чтобы сформировать привычку. Уверен, вы слышали об этом утверждении. Но так ли это? И сходу перейду к тому, как вообще появилась эта довольно распространенная история. Миф. Да-да, миф о формировании привычки за 21 день возник, когда косметический хирург Максвелл Мольц заметил, что его пациенты привыкают к новому лицу минимум через 21 день после операции. С течением лет из памяти людей стерлось слово «минимум» и появилось устоявшееся, но неверное утверждение. Любая привычка формируется за 21 день. В последние годы утверждение стало невероятно популярным, но многочисленные специалисты отмечают, что для формирования привычки в среднем нужно от 2 до 5 месяцев. При этом данные оказались очень индивидуальными. Исследователи выявили важные факторы, которые ускоряют формирование привычки. Время практики, утреннее выполнение привычки эффективнее вечернего, стабильность выполнения привычки каждый раз в одних и тех же обстоятельствах усиливает автоматизм действия. Двигаемся далее. Самостоятельный выбор. То есть привычки, которые выбрали вы, формируются успешнее, чем навязанные. И, наконец, удовольствие от действия или наблюдаемого результата. Именно это способствует укреплению конкретной привычки.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.7 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Григорий Лепс выпустил первую часть нового альбома, представив публике ряд новых песен. Музыкальный сервис «Кион» представил топ школьных песен, которые нравятся 40-летним. Сергей Жуков заявил, что любовь к композициям группы «Руки вверх» больше не считается признаком дурного вкуса, а Филипп Киркоров рассказал, что не ездит на встречи выпускников, потому что бывшие одноклассники ему завидуют. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог», у микрофона Дэн Соколов. Всем привет! Вступаем в новый летний сезон с новыми песнями, ну и провожаем те, что долго сопровождали нас в недавнем прошлом. В рубрике «Спасибо, до свидания» сегодня Денис Майданов, Олег Газманов, Влада Майданова и Родион Газманов. Включай нашу!
3: Давай включай нашу, согреем ноги в танце нам с тобой.
2: Женя Трофимов, Нэнси Сидоров, «Вторая весна».
4: Покрытая памятью наша вторая весна.
2: Владимир Пресняков, «Выше облаков».
5: И где-то выше облаков, выше облаков.
2: Любой слушатель радио «Родных дорог» может проставить свои собственные оценки этим и другим песням в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. И уже через неделю «Национальная десятка» может выглядеть и звучать совсем иначе. Информацию о голосовании ищите в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. И там же появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги «Хит-парада» — главные песни большой страны. Кстати, об итогах. От вашего голосования на сайте зависит, вылетит эта песня из национального хит-парада или продолжит занимать чье-то место. Тиктокер Анатолий Цой и его композиция в десятке радио «Родных дорог».

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Популярный музыкальный сервис «Кион.Музыка» на днях решил выяснить у своих пользователей, каким они видят свой идеальный выпускной. По мнению большинства, праздник должен пройти так, как хотят выпускники, с возможностью отойти от принятых регламентов. В списке артистов на своем выпускном пользователи указали рэпера Басту и группу «Руки вверх», и сразу стало понятно, что опрос проводился совсем не среди настоящих школьников, а среди утомленных жизнью 40-летних, которые мечтают вернуться лет на 25, а то и 30 назад. Однако среди опрошенных оказалось лишь 27% тех, кому нравилось учиться в школе. В списке главных композиций опрошенные указали песню выпускной Басты, песню выпускной Егора Крида, песню выпускной группы «Руки вверх», а также «Крылатые качели» в исполнении Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и песню «Школьная пора» Татьяны Овсиенко. Однако новое время предлагает школьникам совсем другие песни. Одна из них «Не спеши» Татьяна Куртукова в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Привет, Сергей Жуков объяснил, почему группа «Руки вверх» перестала быть колхозом. Прям так и пишет одно из центральных музыкальных изданий. Попытавшись объяснить, почему новые песни группы воспринимаются хуже, чем старые, Сергей Жуков попытался объяснить формулу популярности песен, но подчеркнул, что у него нет каких-то готовых схем и алгоритмов. Если бы, говорит, у меня был четкий секрет популярности, я бы, говорит, был бы самым богатым человеком в мире. Но есть вещи, в которые я верю, комментирует он. Старые песни до сих пор любят, потому что они простые, ведь мы никогда не делали вид, что мы лучше других и лучше тех, кто нас слушает, и никогда не смотрели на аудиторию сверху вниз. Мы – пацаны из соседнего подъезда, а то и из соседнего села. И это не образ, это правда. Что-то подобное в своих песнях рассказывает и другой герой 90-х, певец Шура, который также старается создать что-то более яркое, чем его песни из прошлого. И новая попытка композиции «Белая стрекоза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярной музыке и страхах популярных артистов. Вечный скандалист Филипп Киркоров не обошел стороной актуальный информационный повод и признался, что избегает встречи выпускников. Он считает, что все его бывшие одноклассники ему завидуют и при случае начали бы просить у него деньги. Он утверждает, что в школе с ним почти никто не общался, потому что он получил золотую медаль, и ему все из-за этого завидовали, да так завидовали, что пересели на выпускном балу от него совсем на другую скамеечку. И только с одним одноклассником он продолжает дружить до сих пор, но однажды, говорит, все равно пришел на встречу выпускников, и все сначала делали вид, что не знают, кто такой Филипп Киркоров, а потом стали, говорит, автографы просить то дочки, то внучки, то жучки. Такая вот она взрослая жизнь. В одном из сюжетов этой самой жизни группа «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: Песен.
1: Мало москвичам летнего фестиваля ВК-фест. Уже не самая популярная и далеко не самая удобная социальная сеть ВКонтакте пытается удерживать столичную аудиторию масштабными летними праздниками. На неделе в Москве на одной из открытых площадок за пределами Третьего кольца стартовал фестиваль ВК-музыка летом. Пишут, что продлится он до начала сентября, и целое лето с четверга по воскресенье на площадке будут проходить выступления популярных артистов и фрешменов. В этом списке Токсис, Салуки, Берволф, Майот, Мона, GSPD, Дед Блонд, Лолита, Каспийский груз, Лида, Джакон, Лил Кристал, Нилетто, Бэйби Кьют, Джанага, Тима Белорусских, Олег Майами, Дора и много других малоизвестных людей со странными именами, написанными латиницей. Судя по всему, фестиваль совсем не про музыку, а скорее про тусовку, потому что музыка звучит совсем иначе. Вот, например, группа «Кватро», «Замок из дождя» в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мэтр русского шансона Григорий Лепс на днях представил публике новый альбом, вернее, первую часть нового альбома, который называется «Мира в дом». В этот релиз вошло 18 композиций. Автором большинства песен является сам Григорий Лепс. Здесь и уже известные публике песни, такие как «Быть настоящим» и «Не обессудь», и 9 абсолютно новых произведений, даже новая версия песни «Мне бы в небо», известная по репертуару группы «Ленинград». Работа над альбомом велась 2 года. Создавался он продюсерским центром Григория Лепса, который находится рядом с его домом, так что запись получилась более чем домашней. Кстати, в первую часть вошел и дуэт с певцом Акмалем. Композиция «Шутка» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярной музыке и о химии. И речь не столько о химии, которая возникает между артистом и зрителем на концерте, а скорее о поводе для встречи артиста со зрителем. Таким вот поводом стал на минувшей неделе День химика в городе Свободный Амурской области. Именно там на этих выходных гуляют, красиво провожая весну и встречая лето. Жителям Свободного позволили организовать шествие, творческие площадки, фотозоны, танцевальные песенные флешмобы, фейерверк и многочасовой концерт. И график для городских праздников традиционный. 14.00 – открытие интерактивных кварталов, мастер-классы игры «Уличная игра» и ярмарка. В 15.00 – демонстрации, в 16.00 – официальная часть церемонии награждения. Далее показ мод, концерт группы «Градусы» и «Салют». С днем химика! Товарищ поздравляет «Градусы» в десятке радио родных дорог.
4: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: На часах 00 по иркутскому времени, и мы уже на месте. Начинаем дальневосточный тур. Этим сообщением и небольшой серии фото и видео братья Иван и Михаил Заситкевичи порадовали подписчиков своего ВК-паблика, однако не успели многие начать радоваться, а тур уже и закончился. Оказался он коротким. 26 мая был Иркутск, 27 мая Хабаровск, а 29 мая Владивосток. Впереди пара месяцев летнего отдыха. В августе у ребят концерт в Воронеже и Петербурге, в октябре сольник в Нижнем Новгороде, и к этому моменту наверняка появится еще несколько ярких новых композиций. А пока новый летний привет от группы «Добро». «Море, привет» в десятке радио «Родных дорог».
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: В Самарской области отменили проведение Грушинского фестиваля, пишет центральная пресса. Фестиваль авторской песни не состоится по соображениям безопасности. К сожалению, ситуация не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мострюковских озерах, пишут организаторы. Все вернется, как только это станет возможным, говорится в официальном сообщении на сайте фестиваля. Это, кстати, не первый фестиваль, отмененный по вышеозначенным причинам, пишет, что ранее был отменен масштабный краснодарский рок-фестиваль «Лестница в небо», названный в честь легендарной песни британской группы Led Zeppelin. Тем не менее, сокровищница современной российской музыки пополняется новыми шедеврами. И один из них — песня Никиты Калагриева «Улица Мама» в десятке радио родных дорог.
1: Второе место.
3: Выйдет за

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Татьяна Буланова раскрыла важный ритуал перед выходом на сцену, пишет музыкальная пресса. Артистка никогда не выходит на сцену без старинного украшения, которое ей досталось по наследству. Как призналась исполнительница, у нее много амулетов на удачу. Я, говорит, всегда перед большими концертами и выступлениями надеваю одно кольцо, которое мне передалось от моих старших. Оно позволяет мне лучше раскрыться на сцене. Есть, говорит, еще одно правило. Выхожу на сцену с левой ноги. Судя по всему, правила старинных амулетов и левой ноги используют и певица Кая. Ее версия легендарного хита 90-х «Желаю тебе» сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

дам тебе некуда деваться в ритме, дам тебе некуда деваться в ритме, дам тебе некуда деваться в ритме, дам тебе некуда деваться в ритме, дам тебе некуда деваться в ритме, дам тебе некуда деваться в ритме, дам тебе некуда деваться в ритме, дам тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Ориент».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
6: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой, от судьбы не свернуть.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Шура! «Холодная луна».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Гусь. Просто Гусь. Прежнее название города Гусь-Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Андрея Державина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Андрей Державин, Катя Катерина.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В переводе с чувашского языка город Канаш значит «совет».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения